0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4 Радио Катра FM.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.